Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Дон-Д
самі робимо собі майбутнє. Мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.